0: And the last song will be Snap, The Power.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».